0: Тур 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрметті радио тыңдаушы, жолда келеатқан әрқайсыңызға ақ жол. Таңға асып отқан жандар бұлар, таңға астарыңыз дәмді болсын дейміз. Қоғамдық көлікте тыңдап келе жатырмыз сіздерді деген хабарламалар келген. Қайда келе жатсаңыз да діттеген жеріңізге аман есен жетіп алуыңызға тілектеспін. Ал қазір таңға аспанда зу ете қалатын жарнамадан соң таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын Еуропаны шулатып жүрген 12 жасар қазақтың шабандоз қызы жайлы бір тамаша жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
2: Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Алматы, 12:00. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
0: «ОСПАН ФМ»ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрғилы. Ұмытылмас әндер. «ОСПАН ФМ»ді тыңдағанда әндерге жан бітеді.

0: бөлшек 2, Көкмайса 26 жа, Шымкент Әйтеке би 19 бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Сертебаев 4.
1: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: және тағы басқалар. 24 тамызда Қонаевта Аспан Фест 2026-ның үлкен жабылуы. Аспан Фест. Жазды бірге шығарып салайық.
1: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: В Алматы 14 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
2: «Аспан ФМ»-ді тыңдағанда, әндерге жамбы дед. Олар өте әрғилы.

0: отдых вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное.
2: Партнер проекта Freedom Ticket On. Главный поставщик ярких эмоций.

0: Сергеев торт.
1: Сегодня казахстанцы все чаще говорят о справедливости, законе и порядке. Но именно партия «Атлет» знает, как воплотить эти идеалы в жизнь. Превратить их в реально позитивные перемены, которые почувствует каждый гражданин. Партия «Атлет» намерена строить справедливый Казахстан, где закон одинаков для всех и главенствует независимое правосудие. Голосуй за справедливое будущее. Голосуй за «Атлет».
2: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное из средств избирательного фонда ООО «Партия «Атлет». Заказчик Минжасаров НТ.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Парк Life Алматы 2026. Фестиваль пройдет с 21 по 23 августа, где хедлайнерами выступят Jack White, Gorillaz и The Offspring. Гостей ждут 3 дня живой музыки мирового уровня. Выступления звезд международной сцены и талантливых музыкантов из Казахстана. Шоу 2025 в вашем городе. Здесь нет запретных тем. Роза Ашербаева и Перизат Мырзахмет готовы обсудить по ходу беседы любые актуальные проблемы, волнующие женщин нашей страны. 21 августа – Туркестан, 22 августа – Шымкент. Встречайте шоу 2025. Праздник урожая «Арба Вайн». Среди виноградников Ассы рождается вино «Арба». «Арба Вайн Фестиваль» 29 августа. Живая музыка, танцы на виноградниках, природа как декорация. Ждем вас в Алматинской области, Енбекши, Казахский район, село Каракимир. Сольный концерт «Имди» в Астане. 30 августа в здании Конгресс-центра состоится большой сольный концерт «Имди», одного из самых ярких представителей современной казахстанской сцены. В программе композиции из всех альбомов и любимые хиты из дискографии «Имди». Начало в 20:00. Покупайте билеты во Freedom Super App в разделе «Афиша» и получайте до 15% кэшбэка.
0: События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан-ФМ. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
4: Никогда не знаешь, чем обернется очередной билет в кино. Возможно, новым теплым воспоминанием. А может, он станет началом большой истории. И десятки миллионов билетов. Каждый билет – это новая история. Создавай свои истории вместе с Freedom Ticket.

0: В Алматы 16 часов.
1: Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
2: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8-701-762-62-62.
3: Аспан ФМ Детингаланда. Энтерге жамбадет. Улар, Рути Эргила. Ом

0: в Алматы 18 часов. Партнер часа – Центр лазерной коррекции зрения «Оскар Клиник». Взгляни на мир новыми глазами.
1: Устали от ношения очков и контактных линз? Мечтаете ездить за рулем и все видеть собственными глазами? Не упустите свой шанс. Сделайте лазерную коррекцию зрения в «Оскар Клиник» и выиграйте автомобиль. Выбирая «Оскар Клиник», вы получаете доступные цены. Всего от 200 тысяч за оба глаза. У нас самое современное оборудование и опытные врачи. По промокоду «ОСПАН» скидка на диагностику 50%. Подробности по телефону 8 701 762 62 62.
2: Тогда Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сағыныш па? Қалай оны таусалын? Сағынғамын, шөлдеген, ақыр шаршағамын, шаршағамын.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: ал қазір әдемі әндерді бірге тыңдайық. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Адрес Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.